сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: на Среднем Урале 7 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Торнадо, прошедший 22 июня по Кушве и окрестностям, получил окончательную оценку F4 по шкале Фудзиты. Это первый за последние 9 лет смерч, которому присвоен такой рейтинг по итогам детального исследования разрушений. Первоначально интенсивность смерча оценивали как F3+, IF3+. Было заявлено о движении двух вихрей. На следующий день после происшествия разрушенный частный сектор Кушвы обследовал эксперт по торнадо-метеоролог Игорь Ожигов. По результатам осмотра наиболее пострадавших объектов он предположил, что максимальная интенсивность могла соответствовать F4, сообщает телеграм-канал «Метеодневник. Новости погоды». Окончательная скорость ветра пока не установлена. Предположительно, в пике внутри воронки она могла достигать 300-386 км/ч. «Единая Россия» стала первой в избирательном бюллетене. В Свердловской области завершается подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва. По данным избирательной комиссии, в регионе будет развернуто 2233 постоянных избирательных участка. За прозрачность голосования проследят около 7500 общественных наблюдателей, а также система тотального видеоконтроля. Вся трансляция будет стекаться в Центр общественного видеонаблюдения в Екатеринбурге. Тем временем в Центр избиркома России состоялась жеребьевка по распределению мест в избирательных бюллетенях. Первый номер по итогам случайного выбора достался партии «Единая Россия». Счастливый шар с номером 1 вытянул сенатор, герой России Александр Карелин, представляющий партию. Всего в процедуре, прошедшей 5 августа в публичном формате с участием СМИ, были задействованы представители 11 зарегистрированных политических партий. Само голосование на выборах депутатов Госдумы продлится 3 дня 18, 19 и 20 сентября этого года. Участки будут открыты для избирателей с 8 утра до 8 вечера. Помимо классического способа с бумажными бюллетенями, жители региона смогут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Информация на правах рекламы. В день города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагил Хлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок и витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик. За

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года указана. Стоимость на Хончи H3.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
6: 33 комода, щедрые выходные!
5: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
6: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
2: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше.

0: ваше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
4: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
7: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио.
8: Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.
9: vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
10: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Быть мамой – это каждый день.
2: Мам, я голоден.
3: Мам, не скучно.
2: Мам, можно планшет?
1: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
3: Мам, давай въем сам.
1: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
4: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 8 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Торнадо, прошедший 22 июня по Кушве и окрестностям, получил окончательную оценку F4 по шкале Фудзиты. Это первый за последние 9 лет смерч, которому присвоен такой рейтинг по итогам детального исследования разрушений. Первоначально интенсивность смерча оценивали как F3+, IF3+. Было заявлено о движении двух вихрей. На следующий день после происшествия разрушенный частный сектор Кушвы обследовал эксперт по торнадо-метеоролог Игорь Ожигов. По результатам осмотра наиболее пострадавших объектов он предположил, что максимальная интенсивность могла соответствовать F4, сообщает телеграм-канал «Метеодневник. Новости погоды». Окончательная скорость ветра пока не установлена. Предположительно, в пике внутри воронки она могла достигать 300-386 км в час. «Единая Россия» стала первой в избирательном бюллетене. В Свердловской области завершается подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва. По данным избирательной комиссии, в регионе будет развернуто 2233 постоянных избирательных участка. За прозрачность голосования проследят около 7500 общественных наблюдателей, а также система тотального видеоконтроля. Вся трансляция будет стекаться в Центр общественного видеонаблюдения в Екатеринбурге. Тем временем в Центр избиркома России состоялась жеребьевка по распределению мест в избирательных бюллетенях. Первый номер по итогам случайного выбора достался партии «Единая Россия». Счастливый шар с номером 1 вытянул сенатор, герой России Александр Карелин, представляющий партию. Всего в процедуре, прошедшей 5 августа в публичном формате с участием СМИ, были задействованы представители 11 зарегистрированных политических партий. Само голосование на выборах депутатов Госдумы продлится 3 дня 18, 19 и 20 сентября этого года. Участки будут открыты для избирателей с 8 утра до 8 вечера. Помимо классического способа с бумажными бюллетенями, жители региона смогут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Информация на правах рекламы. В день города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагил Хлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок и витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в продажу и доступны на прилавках большинства тагильских магазинов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ-8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе ТНТ-8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
7: Первое правило.

0: подготовки к школе, ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
4: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
6: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет

0: обрети внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Теннет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов. Семиместный салон. Интеллектуальный полный привод и турбомотор. 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Теннет Т8 в Сатурн Р-Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 549 тысяч рублей. Сатурн Р-Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
4: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
5: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сразу 4 свердловских города получат федеральные гранты на масштабное благоустройство. Муниципалитеты региона вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Береговую линию реки и сеть в Каменске-Уральском превратят в современный берег чемпионов. На набережной обустроят пляжную зону, смонтируют пирсы для лодок и прогулочных судов, а также откроют пункты проката спортивного инвентаря. В Заречном главный акцент сделают на активном отдыхе. На бульваре академика Лейпунского проложат выделенные треки для любителей роликов и лыжероллеров, установят теннисные столы, оборудуют шахматную зону. В поселке Буланаш рядом с Артемовском из-за паводка затопило участок кладбища. Вода стоит на могилах уже несколько недель. Кресты тонут, ограды падают, по территорию плавают дикие утки. Как рассказала одна из жительниц паблики ВКонтакте, нетипичный Артемовский, под воду ушел целый сектор кладбища. Там затоплены десятки захоронений, в том числе могилы ее родителей. По ее словам, ситуация усугубилась после августовских дождей. Земля размыта, а после схода воды потребуется полная подсыпка грунта и выравнивание могил. На жалобы жителей администрации Артемовского городского округа ответила официальным отказом. У нас нет технических возможностей для откачки, ждите, пока само высохнет. Власти также заявили, что ситуация находится под личным контролем смотрителя кладбища и главы территориального управления Буланаша. Невьянск отмечает 325-й день рождения. Масштабным обновлением инфраструктуры и рекордным ростом туристического потока. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона оценил развитие ключевых объектов демидовского маршрута и встретился с местными жителями. За последние 4 года число путешественников, посещающих местный историко-архитектурный музей, выросло почти в 3 раза – до 315 тысяч человек в год. В городе запустили регулярный тур на ретропоезде «Уральский экспресс» из Екатеринбурга. Сейчас в Невьянске идет реставрация знаменитой колонны башни Демидовых, при этом памятник архитектуры остается открытым для экскурсий. Параллельно региональные власти совместно с муниципалитетом приступают к ликвидации последствий паводка. В приоритете оперативное восстановление поврежденных дорог, привлечение в район молодых специалистов и обеспечение их служебным жильем. Информация на правах рекламы. В день города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагил Хлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок и витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в продажу и доступны на прилавках большинства тагильских магазинов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей. О главном.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 августа на Среднем Урале облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 16 до 23 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Быть мамой – это каждый день.
4: Мам, я голоден.
5: Мам, не скучно.
4: Мам, можно планшет?
3: Но есть одно «мам», которая звучит особенно сладко.
5: Мам, давай въем сам!
3: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
6: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
7: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В нашем городе 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершилось слияние городских больниц номер 1 и номер 4, а также санатория «Руж». Объединенная структура теперь называется Нижнетагильская областная больница. В Минздраве заверяют, что жители от реорганизации ничего не потеряют и даже выиграют. Помощь медиков станет ближе. Большая многопрофильная больница объединила стационар, поликлиники, травмпункты и отделения реабилитации, раскиданные в трех районах города – Дзержинском, Тагилостроевском и Ленинском. Суммарно здесь работает более 1600 сотрудников, в том числе 185 врачей. Директором назначен Константин Аникин, который был главным врачом горбольницы номер 4, а главным врачом Константин Нечаев, до последнего момента руководивший горбольницей номер 1. Все подразделения работают по прежним адресам, поэтому порядок обращения к врачу не изменился. Зато станут доступнее технологии всех стационаров и поликлиник, а также реабилитация после выписки в санатории «Руж». Будет проще попасть к редким специалистам, например, аритмологу или кардиохирургу. Ожидается, что в год все стационары примут более 32 тысяч госпитализаций, а число консультаций врачей приблизится к 22 тысячам. В поселке Буланаш рядом с Артемовском из-за паводка затопило участок кладбища. Вода стоит на могилах уже несколько недель. Кресты тонут, ограды падают, по территорию плавают дикие утки. Как рассказала одна из жительниц паблики ВКонтакте «Нетипичный Артемовский», под воду ушел целый сектор кладбища. Там затоплены десятки захоронений, в том числе могилы ее родителей. По ее словам, ситуация усугубилась после августовских дождей. Земля размыта, а после схода воды потребуется полная подсыпка грунта и выравнивание могил. На жалобы жителей администрации Артемовского городского округа ответила официальным отказом. У нас нет технических возможностей для откачки, ждите, пока само высохнет. Власти также заявили, что ситуация находится под личным контролем смотрителя кладбища и главы территориального управления Буланаша. Жители возмущены бездействием, опасаются, что затопление может привести к распространению инфекций. Невьянск отмечает 325-й день рождения. Масштабным обновлением инфраструктуры и рекордным ростом туристического потока. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона оценил развитие ключевых объектов демидовского маршрута и встретился с местными жителями. За последние 4 года число путешественников, посещающих местный историко-архитектурный музей, выросло почти в 3 раза – до 315 тысяч человек в год. В городе запустили регулярный тур на ретропоезде «Уральский экспресс» из Екатеринбурга. Сейчас в Невьянске идет реставрация знаменитой колонны башни Демидовых, при этом памятник архитектуры остается открытым для экскурсий. Параллельно региональные власти совместно с муниципалитетом приступают к ликвидации последствий паводка. В приоритете оперативное восстановление поврежденных дорог, привлечение в район молодых специалистов и обеспечение их служебным жильем. Ну а больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Покупкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главное. Неофер. Указана минимальная цена на билджи. X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет переменно облачно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Сегодня днем плюс 22 градуса.

История о том, что рядом с большим и брутальным мужчиной всегда найдется маленькая и хрупкая женщина. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, и это новинка здесь, на Эко-радио. 10:12 в нашем городе. Здравствуйте всем, Саша Марина с вами. И сегодняшний день мы будем проводить вместе. Я обещаю, что так же, как и солнышко, за окном в нашем эфире будет светло. Потому что впереди прекрасный хиты. Асия, «Притворяюсь», Ваня Дмитриенко, Ртуть, Филатов и КРС. Включи музыку, а прямо сейчас Софи and the Gang, Shut Up and Dance.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это Филатов и КРС. Включи музыку. Пару мгновений назад на Экорадио. 10 часов 20 минут в нашем городе. Для вас информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям: программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «С». Оказалось, что она заказывала

0: сказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце. Так как ты делаешь, это не делает больше никто.

0: В нашем городе 11 часов.
1: Радио. Новости.
0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершилось слияние городских больниц номер 1 и номер 4, а также санатория РУШ. Объединенная структура теперь называется Нижнетагильская областная больница. В Минздраве заверяют, что жители от реорганизации ничего не потеряют и даже выиграют. Помощь медиков станет ближе. Большая многопрофильная больница объединяется.

0: Соединила стационары, поликлиники, травмпункты и отделения реабилитации, раскиданные в трех районах города – Дзержинском, Тагилстроевском и Ленинском. Суммарно здесь работает более 1600 сотрудников, в том числе 185 врачей. Директором назначен Константин Аникин, который был главным врачом горбольницы номер 4, а главным врачом – Константин Нечаев, до последнего момента руководивший горбольницу номер 1. Все подразделения работают по прежним адресам, поэтому порядок обращения к врачу не изменился, зато станут доступнее технологии всех стационаров и поликлиник, а также реабилитация после выписки в санаторий РУШ. Будет проще попасть к редким специалистам, например, аритмологу или кардиохирургу. Ожидается, что в год все стационары примут более 32 тысяч госпитализаций, а число консультаций врачей приблизится к 22 тысячам. В поселке Буланаш рядом с Артемовском из-за паводка затопило участок кладбища. Вода стоит на могилах уже несколько недель. Кресты тонут, ограды падают, по территории плавают дикие утки. Как рассказала одна из жительниц паблики ВКонтакте, нетипичный Артемовский, под воду ушел целый сектор кладбища. Там затоплены десятки захоронений, в том числе могилы ее родителей. По ее словам, ситуация усугубилась после августовских дождей. Земля размыта, а после схода воды потребуется полная подсыпка грунта и выравнивание могил. На жалобы жителей администрации Артемовского городского округа ответила официальным отказом. У нас нет технических возможностей для откачки, ждите, пока само высохнет. Власти также заявили, что ситуация находится под личным контролем смотрителя кладбища и главы территориального управления Буланаша. Жители возмущены бездействием, опасаются, что затопление может привести к распространению инфекций. Невьянск отмечает 325-й день рождения. Масштабным обновлением инфраструктуры и рекордным ростом туристического потока. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона оценил развитие ключевых объектов Демидовского маршрута и встретился с местными жителями. За последние 4 года число путешественников, посещающих местный историко-архитектурный музей, выросло почти в 3 раза – до 315 тысяч человек в год. В городе запустили регулярный тур на ретропоезде «Уральский экспресс» из Екатеринбурга. Сейчас в Невьянске идет реставрация знаменитой колонны башни Демидовых, при этом памятник архитектуры остается открытым для экскурсий. Параллельно региональные власти совместно с муниципалитетом приступают к ликвидации последствий паводка. В приоритете оперативное восстановление поврежденных дорог, привлечение в район молодых специалистов и обеспечение их служебным жильем. Ну а больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе будет переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Сегодня днем до плюс 22 градусов.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут

Великий камбэк на большую сцену – это Тима Белорусских и его «Мысли» в эфире «Эко-радио». «Мысли» – это второй сингл артиста в 2026 году. Достаточно меланхоличная, но при этом мелодичная. Заставляет действительно задуматься о важных жизненных ценностях. 11 часов 13 минут в нашем городе. Здравствуйте всем. Я, Саша Марина, желаю всем отличного настроения. Отменяем меланхолию и движемся вперед в эту среду с отличным настроением. Слушаем Зиверт, Беверли Хиллз. Также появится Полина Гагарина с треком «Полина». Ну а прямо сейчас «Stones and I», «Bad Child».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов. 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: но с трагической судьбой. О ней рассказала Тейлор Свифт только что в своем треке «The Fate of Ophelia». 11 часов 30 минут в нашем городе, вы на Эко-радио, и ближайшие несколько часов мы проведем с вами вместе. Конечно же, ваше настроение будет поддержано отличными хитами. «Звонки на часах», «Sia Unstoppable», «Лирик», «Кассеты», а прямо сейчас слушаем «Мари Кранбери», «Ты помнишь».
1: Эко-радио.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

немного философии на Эко-радио. Стоит прислушаться к Моту и его мыслям по поводу случайностей, которые не случайны. И действительно, вся наша жизнь наполнена чередой событий, которые тянутся друг за другом. И все они однозначно не случайны. И то, что вы сейчас находитесь рядом со своими радиоприемниками, тоже не случайно. Ведь впереди вас ждет отличное настроение, море информации и, конечно же, суперхиты на Эко-радио. Меня зовут Саша Марина. Всем здравствуйте!

0: В нашем городе полдень.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евразы сократилось до 23 случаев, что вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывают с системной работой по охране здоровья и модернизации производственных процессов. В пресс-службе Евразы рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицины труда запущена в компании с 2023 года. Во дворе огромного 18-подъездного дома на Вы в Нижнем Тагиле стоит всего одна лавочка. Это не устраивает местных бабушек, для которых скамейки не просто место отдыха, но и возможность пообщаться друг с другом. Раньше лавки стояли у каждого подъезда, но управляющая компания их убрала. Почему так произошло, выяснил журналист информагентству «Все новости». Шумных компаний здесь действительно предостаточно. Крики и ругань под окнами регулярно не дают спокойно спать жильцам. Они и попросили

0: Просили коммунальщиков убрать лавочки, чтобы во дворе наконец стало тише. После коллективной жалобы скамейки демонтировали, говорит директор управкомпании Сергей Баландин. Управкомпания предложила собственникам решение организовать общее собрание. Если в пользу лавочек наберется более половины голосов, то скамейки вернут. Но пока мнения разделились. К компромиссу у соседей прийти не получается. Активность клещей в Свердловской области пошла на спад, сообщает региональный Роспотребнадзор. За последнюю неделю зарегистрировали только 58 случаев присасывания, а всего с начала сезона 17 тысяч. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в больнице региона госпитализировали 123 уральца. Еще 245 человек в стационарах с симптомами болезни Лайма. За сезон в лабораториях исследовали чуть более 16 тысяч клещей. Почти в половине членистоногих выявлен возбудитель боррелиоза. Носителями энцефалита оказались 1,5% клещей, моноцитарные эрлихиоза 4%. В 2026 году в регионе сделали 153 тысячи прививок против клещевого энцефалита и 304 тысячи ревакцинаций. Информация на правах рекламы. В день города на главной гастрономической площадке Нижнего Тагила местные компании презентовали продукты-новинки. Компания «Тагил Хлеб» представила протеиновый мультизлаковый хлеб с повышенным содержанием белка, а также пряники ручной работы. Такой хлеб особенно полезен спортсменам и людям, следящим за фигурой, а также незаменим в рационе тех, кому требуется дополнительный источник белка при активных физических нагрузках. Пряники ручной работы упакованы в коробки под малахитовые шкатулки. Кушвинская «Молочная благодать» провела презентацию новой линейки безлактозной продукции – творог, сметана, молоко и сливочное масло. Такие продукты рекомендованы людям с непереносимостью лактозы, а также всем, кто следит за здоровым образом жизни и ценит легкость пищеварения. Безлактозные продукты сохраняют все полезные свойства – кальций, белок, витамины – и идеально подходят для тех, кто не идет на компромиссы в выборе продуктов питания. Новинки уже поступили в продажу и доступны на прилавках большинства тагильских магазинов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагиловый неофер». Указана минимальная цена на билет 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, в дневные часы плюс 23 градуса. Этим вечером нас ждет солнечная погода без осадков и до плюс 20.

0: Это радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в Сатурне. Теннет Т4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Быть мамой – это каждый день.
3: Мам, я голоден.
4: Мам, не скучно.
3: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
4: Мам, давай въем сам.
2: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
5: Ждем вас на обновленное детское меню в Емсаме и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Your Love от ATB, Topic и A7S. Только что на Эко-радио. 12 часов 20 минут в нашем городе. Для вас информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьская революция 44. Нижний Тагил, 2026 год.

0: Ежедневно говорите себе об этом. И, конечно же, будьте настроены на нашу волну. Не лето. Счастливым пару мгновений назад здесь, на Эко-радио. 12 часов 31 минута в нашем городе. Здравствуйте всем. Саша Марина с вами. Желаю вам счастья и еще больше счастья. В этом нам помогут Анна Немченко, «Танцпол везде», Джонни Личо, прямо сейчас Боб Синклар и Кайза. I can't wait.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: «Осмото Тагил». Дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», к которому удобно приехать. В «Осмото Тагил» 0% первый взнос. В «Осмото Тагил» – трейд-ин с доплатой. В «Осмото Тагил» – новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
4: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
6: 33 комода, щедрые выходные.
5: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
6: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
3: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евразы сократилось до 23 случаев, что вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывают с системной работой по охране здоровья и модернизации производственных процессов. В пресс-службе Евразы рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицины труда запущена в компании с 2023 года. Во дворе огромного 18-подъездного дома на Вы в Нижнем Тагиле стоит всего одна лавочка. Это не устраивает местных бабушек, для которых скамейки не просто место отдыха, но и возможность пообщаться друг с другом. Раньше лавки стояли у каждого подъезда, но управляющая компания их убрала. Почему так произошло, выяснил журналист информагентству «Все новости». Шумных компаний здесь действительно предостаточно. Крики и ругань под окнами регулярно не дают спокойно спать жильцам. Они попросили коммунальщиков убрать лавочки, чтобы во дворе наконец стало тише. После коллективной жалобы скамейки демонтировали, говорит директор управкомпании Сергей Баландин. Управкомпания предложила собственникам решение организовать общее собрание. Если в пользу лавочек наберется более половины голосов, то скамейки вернут. Но пока мнения разделились. К компромиссу у соседей прийти не получается. Активность клещей в Свердловской области пошла на спад, сообщает региональный Роспотребнадзор. За последнюю неделю зарегистрировали только 58 случаев присасывания, а всего с начала сезона 17 тысяч. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в больнице региона госпитализировали 123 уральца. Еще 245 человек в стационарах с симптомами болезни Лайма. За сезон в лабораториях исследовали чуть более 16 тысяч клещей. Почти в половине члены

0: Ногих выявлен возбудитель боррелиоза. Носителями энцефалита оказались 1,5% клещей, моноцитарного эрлихиоза – 4%. В 2026 году в регионе сделали 153 тысячи прививок против клещевого энцефалита и 304 тысячи ревакцинаций. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода завтра в нашем городе будет пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, завтра днем плюс 23 градуса. Сегодня вечером обещают солнечную погоду без осадков, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление в рамках нормы, температура воздуха в вечерние часы плюс 20 градусов.

После долгого перерыва Мадонна очень активно включилась в работу. И вот только что мы послушали ее новинку в дуэте с Мартином Гарриксом «Bizarre» здесь, на Экорадио. И вопрос остается открытым. Ждать ли нового альбома от поп-дивы? Подробности узнаем уже совсем скоро, я думаю. Ну а прямо сейчас расскажу о том, что ждет нас в ближайшем будущем. «Елка проще», также появится «Ханна Мархаям», «Зиверт в городе», а прямо сейчас «Бьюлу Револьвер».

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Реклама.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!
7: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
9: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Нестареющий хит Sunny I Love You в этот раз от Алекса Гаудина, Блендера и Рэгдолл. 13:49 в нашем городе. Здравствуйте, вы на Эко-радио, Саша Марина с вами. Желаю всем отличного настроения, солнышко за окном и в нашем эфире. Совсем скоро услышим Еву Власову, «Танцы вопреки». Также появится Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Honey Boy. А прямо сейчас Юлианна Караулова, «Дикая пума».
1: Ран, мабах под клубом, мой бах лил памп. Я хуже, чем ты думал.

0: В нашем городе 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евразы сократилось до 23 случаев, что вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывают с системной работой по охране здоровья и модернизации производственных процессов. В пресс-службе Евразы рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицины труда запущена в компании с 2023 года. Во дворе огромного 18-подъездного дома на Вы в Нижнем Тагиле стоит всего одна лавочка. Это не устраивает местных бабушек, для которых скамейки не просто место отдыха, но и возможность пообщаться друг с другом. Раньше лавки стояли у каждого подъезда, но управляющая компания их убрала. Почему так произошло, выяснил журналист информагентству «Все новости». Шумных компаний здесь действительно предостаточно. Крики и ругань под окнами регулярно не дают спокойно спать жильцам. Они попросили коммунальщиков убрать лавочки, чтобы во дворе наконец стало тише. После коллективной жалобы скамейки демонтировали, говорит директор управкомпании Сергей Баландин. Управкомпания предложила собственникам решение организовать общее собрание. Если в пользу лавочек наберется более половины голосов, то скамейки вернут. Но пока мнения разделились. К компромиссу у соседей прийти не получается. Активность клещей в Свердловской области пошла на спад, сообщает региональный Роспотребнадзор. За последнюю неделю зарегистрировали только 58 случаев присасывания, а всего с начала сезона 17 тысяч. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в больнице региона госпитализировали 123 уральца. Еще 245 человек в стационарах с симптомами болезни Лайма. За сезон в лабораториях исследовали чуть более 16 тысяч клещей. Почти в половине членистоногих выявлен возбудитель боррелиоза. Носителями энцефалита оказались 1,5% клещей, моноцитарных эрлихиоза 4%. В 2026 году в регионе сделали 153 тысячи прививок против клещевого энцефалита и 304 тысячи ревакцинаций. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на Realtree X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет пасмурно, без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, завтра днем плюс 23 градуса. Сегодня вечером нас ожидает солнечная погода без осадков, температура воздуха плюс 20 градусов.

Неожиданный, но ожидаемый дуэт Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать только что на это радио. Примечательно, что текст данной композиции написал сам Баста. И я считаю, что получилось просто прекрасно. От 14 часов 11 минут в нашем городе еще больше историй про любовь ждут нас далее. Появится Рехаб, Инна и Сэш, Rock My Body, Миа Бойко, Экспонат, а прямо сейчас Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Тонс энд Ай, Gone, Gone, Gone.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: Ты думал, все понарошку.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News.

0: новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «ссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: 14 часов 28 минут в нашем городе. Для вас информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям: программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: чем.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: В Алмазе золотые цепи от 7800.

0: 500 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87.

0: В нашем городе 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В соцсетях Свердловской области распространяется поддельное распоряжение губернатора Дениса Паслера о якобы срочной отправке жителей на подготовку к спецоперации. В сообщениях уральцев призывают бросить работу и отправиться на обучение специальностям, которые помогут отражать беспилотные атаки. Этот документ и информация в нем фейк, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Фейковые публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями, которые призваны посеять панику. Уральцев просят перепроверять информацию в официальных источниках. 58-летнего жителя Екатеринбурга госпитализировали после укуса паука на балконе, сообщает пресс-служба Свердловского Минздрава. У мужчины развилась тяжелая аллергическая реакция с быстро нарастающим отеком, после чего начался анафилактический шок. Родственники пострадавшего вызвали скорую помощь, медики диагностировали анафилаксию, ввели мужчине адреналин и гормональные препараты и доставили его в горбольницу номер 24. Паук, который укусил мужчину, также оказался в больнице. Родственники привезли его в герметичной емкости для идентификации энтомологии. Это должно помочь врачам подобрать наиболее эффективное лечение. После стабилизации мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения. Сервис Яндекс.Пэй исчез из магазина приложений Apple App Store, сообщили в телеграм-канале сервиса. Компания советует отключить автообновление и функцию «Загружать приложение». Это нужно, чтобы сохранить доступ к Яндекс.Пэй. Приложение, установленное для удаления, продолжает функционировать. Его также можно скачать в магазинах приложений для Android, таких как Google Pay или RuStore. При попытке открыть страницу приложения Яндекс.Пэй в App Store через браузер появляется сообщение «Запрашиваемая страница не найдена». Другие сервисы Яндекса в магазине по-прежнему доступны. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером ожидается солнечная погода без осадков, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме, вечерние часы плюс 20 градусов. Завтра будет пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 23 градуса.

Какими бы ни были ваши мысли, это всегда первый шаг к реальности. Помните, чем позитивнее вы мыслите, тем позитивнее ваша реальность. Тима белорусских мыслей, новинка только что на 103 FM. Здесь, на Эко-радио, 15 часов 12 минут в нашем городе. Дальше слушаем Сергея Лазарева. Это все она. Также появится Медуза. Don't wanna go home, be roof, Phoenix. А прямо сейчас Ava Max, Sweet by Psycho. Меня зовут Саша Марина. Всем здравствуйте.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8-34-35-37-80-07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Суровый трэп мафия хаус и их мафия стайл на Экорадио. 15:28 в нашем городе. Если вы не в курсе, то вы настроены на Экорадио. Меня зовут Саша Марина, и до конца этого часа я буду рядом. А дальше будут более именитые артисты. Мы послушаем Фаррелла Уильямса, Хэппи, Зиверт, Газ, а также прямо сейчас Люся Чеботина, Командир.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только

0: 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле.

0: На Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В соцсетях Свердловской области распространяется поддельное распоряжение губернатора Дениса Паслера о якобы срочной отправке жителей на подготовку к спецоперации. В сообщениях уральцев призывают бросить работу и отправиться на обучение специальностям, которые помогут отражать беспилотные атаки. Этот документ и информация в нем фейк, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Фейковые публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями, которые призваны посеять панику. Уральцев просят перепроверять информацию в официальных источниках. 58-летнего жителя Екатеринбурга госпитализировали после укуса паука на балконе, сообщает пресс-служба Свердловского Минздрава. У мужчины развилась тяжелая аллергическая реакция с быстро нарастающим отеком, после чего начался анафилактический шок. Родственники пострадавшего вызвали скорую помощь, медики диагностировали анафилаксию, ввели мужчине адреналин и гормональные препараты и доставили его в горбольницу номер 24. Паук, который укусил мужчину, также оказался в больнице. Родственники привезли его в герметичной емкости для идентификации энтомологии. Это должно помочь врачам подобрать наиболее эффективное лечение. После стабилизации мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения. Сервис Яндекс.Пэй исчез из магазина приложений Apple App Store, сообщили в телеграм-канале сервиса. Компания советует отключить автообновление и функцию «Сгружать приложение». Это нужно, чтобы сохранить доступ к Яндекс.Пэй. Приложение, установленное для удаления, продолжает функционировать. Его также можно скачать в магазинах приложений для Android, таких как Google Pay или RuStore. При попытке открыть страницу приложения Яндекс.Пэй в App Store через браузер появляется сообщение «Запрашиваемая страница не найдена». Другие сервисы Яндекса в магазине по-прежнему доступны. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: Ответной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билд X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 13 августа в нашем городе будет пасмурная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.

поезд. Скидящий средств и вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй Экорадио.ру.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
4: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
7: Мир, где классические хиты звучат иначе.
8: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
9: Каверленд ждет тебя!

0: Титаники.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В соцсетях Свердловской области распространяется поддельное распоряжение губернатора Дениса Паслера о якобы срочной отправке жителей на подготовку к спецоперации. В сообщениях уральцев призывают бросить работу и отправиться на обучение специальностям, которые помогут отражать беспилотные атаки. Этот документ и информация в нем фейк, сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области. Фейковые публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями, которые призваны посеять панику. Уральцев просят перепроверять информацию в официальных источниках. 58-летнего жителя Екатеринбурга госпитализировали после укуса паука на балконе, сообщает пресс-служба Свердловского Минздрава. У мужчины развилась тяжелая аллергическая реакция с быстро нарастающим отеком, после чего начался анафилактический шок. Родственники пострадавшего вызвали скорую помощь, медики диагностировали анафилаксию, ввели мужчине адреналин и гормональные препараты и доставили его в горбольницу номер 24. Паук, который укусил мужчину, также оказался в больнице. Родственники привезли его в герметичной емкости для идентификации энтомологии. Это должно помочь врачам подобрать наиболее эффективное лечение. После стабилизации мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения. Сервис Яндекс.Пэй исчез из магазина приложений Apple App Store, сообщили в телеграм-канале сервиса. Компания советует отключить автообновление и функцию «Загружать приложение». Это нужно, чтобы сохранить доступ к Яндекс.Пэй. Приложение, установленное для удаления, продолжает функционировать. Его также можно скачать в магазинах приложений для Android, таких как Google Pay или RuStore. При попытке открыть страницу приложения Яндекс.Пэй в App Store через браузер появляется сообщение «Запрашиваемая страница не найдена». Другие сервисы Яндекса в магазине по-прежнему доступны. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: бюджетной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеахер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 13 августа в нашем городе будет пасмурная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.

Эко-радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Быть мамой – это каждый день.
2: Мам, я голоден.
3: Мам, не скучно.
2: Мам, можно планшет?
1: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
3: Мам, давай въем сам.
1: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
0: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
6: 33 комода, щедрые выходные!
5: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
6: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
7: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
8: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
9: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
10: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660.

0: Нижний Тагил.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас ТНТ-4 от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43-43-42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ-сервис.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
6: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию.

в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Это радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер Лада, которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным из соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель регионального управления СКР Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. Избрана мера пресечения обвиняемому в избиении ветерана СВО. В конце июля молодой человек набросился на инвалида и ветерана СВО за то, что тот сделал замечание и попросил себя вести скромнее в присутствии девушки. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сначала обвиняемый приставал к девушке, за которую заступился ветеран СВО. Но такой поступок вызвал лишь еще большую грубость, и рецидивист бросился в драку. Сначала наносил удары кулаками, а затем и вовсе отобрал у пострадавшего костыль и тоже пустил его в ход. Спустя несколько дней дебошира задержали полицейские, а в Следственном комитете завели уголовное дело. Задержанный ранее уже был неоднократно судим, в том числе за разбой, хулиганство, побои и умышленное причинение вреда здоровью. Решение по самому делу будет приниматься позже, пока же суд избрал меру пресечения. До 8 октября Черкасов будет находиться в СИЗО. В Нижнем Тагиле отреставрировали редкую скульптуру юного Ленина. Памятник, скрытый от глаз большинства горожан, обновили к юбилею местной больницы. Монумент находится в сквере инфекционной больницы еще с 50-х годов. Долгое время территория была заброшена, а фигуру красили своими силами. К 50-летию медучреждения парк расчистили, и восстанавливать бетонного Володю Ульянова пригласили профессионального реставратора. Специалист отметил редкую сохранность объекта, и из-за закрытой территории у скульптуры уцелели даже хрупкие детали. Мастер очистил фигуру от слоев старой краски, укрепил потрескавшийся от времени бетон и обработал поверхность защитным составом. По оценкам эксперта, этот экземпляр отлили весной 50-го года. Всего в Нижнем Тагиле сохранилось 4 подобных памятника, 3 из которых теперь полностью приведены в порядок. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагиловый неофер». Указана минимальная цена на билет 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 13 августа в нашем городе будет пасмурная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил – надежный дилер Лада, которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил – официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
8: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на все.

0: мебель для дома и подарки каждому покупателю.
1: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным из соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель региона

0: Национального управления СК Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. Избрана мера пресечения обвиняемому в избиении ветерана СВО. В конце июля молодой человек набросился на инвалида и ветерана СВО за то, что тот сделал замечание и попросил себя вести скромнее в присутствии девушки. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сначала обвиняемый приставал к девушке, за которую заступился ветеран СВО. Но такой поступок вызвал лишь еще большую грубость, и рецидивист бросился в драку. Сначала наносил удары кулаками, а затем и вовсе отобрал у пострадавшего костыль и тоже пустил его в ход. Спустя несколько дней дебошира задержали полицейские, а в Следственном комитете завели уголовное дело. Задержанный ранее уже был неоднократно судим, в том числе за разбой, хулиганство, побои и умышленное причинение вреда здоровью. Решение по самому делу будет приниматься позже, пока же суд избрал меру пресечения. До 8 октября Черкасов будет находиться в СИЗО. В Нижнем Тагиле отреставрировали редкую скульптуру юного Ленина. Памятник, скрытый от глаз большинства горожан, обновили к юбилею местной больницы. Монумент находится в сквере инфекционной больницы еще с 50-х годов. Долгое время территория была заброшена, а фигуру красили своими силами. К 50-летию медучреждения парк расчистили, и восстанавливать бетонного Володю Ульянова пригласили профессионального реставратора. Специалист отметил редкую сохранность объекта, и из-за закрытой территории у скульптуры уцелели даже хрупкие детали. Мастер очистил фигуру от слоев старой краски, укрепил потрескавшийся от времени бетон и обработал поверхность защитным составом. По оценкам эксперта, этот экземпляр отлили весной 50-го года. Всего в Нижнем Тагиле сохранилось 4 подобных памятника, 3 из которых теперь полностью приведены в порядок. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: кубкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 13 августа в нашем городе будет пасмурная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.
0: Это радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы.

0: улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «ссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где

0: ты еще не был, открыть для себя мир Coverland. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Coverland ждет тебя!
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов. 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным из соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель регионального управления СКА Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. Избрана мера пресечения обвиняемому в избиении ветерана СВО. В конце июля молодой человек набросился на инвалида и ветерана СВО за то, что тот сделал замечание и попросил себя вести скромнее в присутствии девушки. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сначала обвиняемый приставал к девушке, за которую заступился ветеран СВО. Но такой поступок вызвал лишь еще большую грубость, и рецидивист бросился в драку. Сначала наносил удары кулаками, а затем и вовсе отобрал у пострадавшего костыль и то,

0: тоже пустил его в ход. Спустя несколько дней дебошира задержали полицейские, а в Следственном комитете завели уголовное дело. Задержанный ранее уже был неоднократно судим, в том числе за разбой, хулиганство, побои и умышленное причинение вреда здоровью. Решение по самому делу будет приниматься позже, пока же суд избрал меру пресечения. До 8 октября Черкасов будет находиться в СИЗО. В Нижнем Тагиле отреставрировали редкую скульптуру юного Ленина. Памятник, скрытый от глаз большинства горожан, обновили к юбилею местной больницы. Монумент находится в сквере инфекционной больницы еще с 50-х годов. Долгое время территория была заброшена, а фигуру красили своими силами. К 50-летию медучреждения парк расчистили и восстанавливать бетонного Володю Ульянова пригласили профессионального реставратора. Специалист отметил редкую сохранность объекта, и из-за закрытой территории у скульптуры уцелели даже хрупкие детали. Мастер очистил фигуру от слоев старой краски, укрепил потрескавшийся от времени бетон и обработал поверхность защитным составом. По оценкам эксперта, этот экземпляр отлили весной 50-го года. Всего в Нижнем Тагиле сохранилось 4 подобных памятника, 3 из которых теперь полностью приведены в порядок. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

0: Главной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловский неофер» указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 13 августа в нашем городе будет пасмурная погода. Осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

adventure, wet dream.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.

на поезд. Скидящих средств и вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Диего.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио.

этот воздух, как в Адыгу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит.